0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. «Хеликс» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Чипсы с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Почки – наш природный фильтр. Они регулируют давление, поддерживают водный баланс и очищают кровь. А из-за плохой воды, стресса, возраста они могут дать сбой, который ударит по сердцу, костям, иммунитету. И первыми звоночками станут отеки по утрам, нестабильное давление и регулярные ночные походы в туалет. Поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Попробуйте Редунит. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023, чтобы узнать все подробности про Редунит. А если позвоните в течение 20 минут, вы узнаете, как получить первую упаковку Редунита в подарок.

звездочка 2023. Основа комплекса «Редунит» – редкие алтайские травы-эндемики, чьи свойства были описаны еще столетия назад. Также в состав вошел запатентованный итальянский комплекс «Селексив Рейнбоу». Он поддерживает почечную микроциркуляцию и выводит лишнюю жидкость, а экстракт «Филантус нерури» помогает сохранить здоровье почек и мочеточников. И все это – наш крепкий сон, легкость в течение дня и радость каждому дню. Позвоните на бесплатный номер звездочка 2023 прямо сейчас, чтобы узнать о комплексе «Редунит» и узнать, как получить первую упаковку в подарок. Звездочка 2023 бесплатно по всей России. Почки – наш природный фильтр, поэтому поддержать здоровье почек важно уже сейчас. Звоните по бесплатному номеру звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает: само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте Простатодинон, французскую формулу для мужчин. Получите Простатодинон бесплатно. Просто позвоните

2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В основе простатодинон компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда оно работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет. Попробуйте простатодинон. Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите простатодинон абсолютно бесплатно. Позвоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. Все звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу,

то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю.

Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы,

0: тот, что друг другу вы все пожелали, тот, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: В Москве 6 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления.
1: Песня года на радио «Дача».
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени вспоминаем музыкальную историю нашей страны.
1: И дарим вам лучшие выступления любимых артистов.
2: Слушайте легендарную «Песню года».
1: Только на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
3: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
2: Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: Для ухода за вашим бассейном применяйте акваторию. Серия безопасных средств «Акватория». Чистая и прозрачная вода в вашем бассейне.
5: Суперсила Дракора на вашей стороне. Бей колорадского жука, тлю, белокрылку. Дракор – истребитель насекомых.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Алена, я звоню из Москвы. И огромный привет я хочу передать своему любимому Михаилу. Миша, для тебя песня Ирины Дубцовой «Я люблю тебя до луны». А вам, Радио «Дача», большое спасибо.

все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Дачные объявления.
1: Отмечаем выходные вместе.
0: В эфире радио «Дача» 3 часа подряд.
1: Только танцевальные хиты.
0: Только диско-дача.
1: Насладитесь отдыхом. Оторвитесь от забот.
0: Каждые пятницу и субботу с 8 часов вечера по московскому времени.
1: Настройтесь на позитив.
0: Включайте радио «Дача».
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
3: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.

0: Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Я вам звоню из Курганской области, районный поселок Варгасы. Хочу передать большой привет жене, любимой Наташеньке. Хочу сказать, как обычные слова, что я тебя очень, моя милая, хорошая, люблю. И также передаю привет доченьке Настюшеньке. Спасибо, радио «Дача».

со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: моей любви. Не лги,
1: не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все, прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди. Но то, что не любила ты меня, прошу,

Думаю, рассказывать не надо, как лучше всего провести выходные. Вы и так все знаете прекрасно. Но все же кое о чем напомню. О нашей шикарной акции «Лето с сюрпризом» на радиодаче. Это особый проект для тех, кто не только любит хранить свои фото в альбомах, но и готов поделиться ими со всей страной. Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйтесь и в акции, и загрузите свое любимое летнее фото. А также не поленитесь, напишите небольшой рассказ, почему именно этот снимок для вас важен. За самые интересные, необычные фотографии команда «Радиодача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, где 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности и правила читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. В общем, впереди все выходные, можно очень много фотографий сделать, и вдохновит вас любимая музыка «Радиодача». В скором времени будем слушать Валерию и Алсу. А еще узнаем советы звезд на день сегодняшний, 20 июня. С вами Мария Федорова. Всем утро доброе!

0: Гороскоп на Радио Дача.
1: Вот он, астрологический прогноз на субботу, 20 июня. Тельцы, раки и рыбы захотят уюта, спокойствия и привычной атмосферы. Это хороший день для отдыха и общения с теми, кто рядом. Овны, львы и стрельцы будут искать яркие впечатления, возможные неожиданные приглашения, встречи или события, которые нарушат привычный распорядок дня. Не бойтесь небольших приключений. Близнецы, весы и скорпионы могут получить интересную информацию или новость, которая заставит пересмотреть некоторые планы. Девы, козероги и водолеи смогут спокойно заняться собой и своими делами. Иногда лучший отдых – это возможность сделать все в собственном ритме. Удачной вам субботы! Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Гороскоп на «Радио Дача».

0: Если бы не музыка, Дмитрий Колдун делал бы лавочки из дерева. Сам лично рассказал в звездном шоу «Назад в будущее» на радиодаче, когда был у нас в гостях. Если пропустили эфир, смотрите видеоверсию на всех цифровых площадках радиодачи. А сегодня в 10 утра по московскому времени не пропустите повтор программы с участием Ирины Дубцовой. Мы с ней тоже провели целый час, все разузнали, было интересно и музыкально. Слушайте, как говорится, и получайте удовольствие. И подпевайте далее хитам на радиодаче в исполнении Игоря Корнелюка и Натальи Гордиенко. Всем желаю приятного утра.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: выходные, чтобы набраться сил для рабочей недели. Уверен, у вас все под контролем, отдохнуть успеете и погулять. К тому же компания «Что надо», «Радиодача» с вами. Вскоре к нам присоединится Сергей Ростов. А после порадуем кого-то приветом в рубрике «Удачный момент». Скрасим чье-то субботнее утро любимые песни. Оставайтесь с нами на «Радиодаче». Всем привет!
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
1: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радиодача отмечает

0: Александр Иванов и группа «Рондо».
1: Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так.
2: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Лидия Александровна. Я звоню вам из Орехово-Зуево, Московской области. Мы очень любим вашу передачу и постоянно слушаем ее. Сегодня у нашего сына Андрея день рождения. У него юбилей 35 лет. Мы его очень любим все. Желаем ему всех благ, крепкого здоровья, счастья, исполнения всех его желаний. И заказываем песню Николая Баскова «День рождения». Спасибо, радио «Дача». Мама Лидия и папа Дима.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Девять часов утра на радио «Дача». Стас Михайлов.

связи Денис Клявер, и я с удовольствием, друзья, представляю вам свою новую песню, посвященную самой большой любви в жизни каждого человека. Слушайте новинку «Ангел моей мечты» на радио «Дача».

выходные разбираться во всех тонкостях ухода за растениями. Друзья, у нас есть рубрика «Хорошо устроено», в которой полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». И чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в эфире «Радио Дача» каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Ближайший выпуск, напомню, сегодня. Не пропустите. И ловите отличную музыку. Впереди на «Радио Дача» хиты группы «Руки вверх» и Юлии Михальчик.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 20 июня, отмечается Всемирный день Wi-Fi. Праздник, который придумали для того, чтобы привлечь внимание к развитию беспроводных технологий и помочь сократить цифровое неравенство между странами и регионами. В наш цифровой век мы уже не представляем жизни без интернета. Читаем новости, слушаем музыку и слушаем радиодачи. Конечно же, всем отличных выходных!
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

Как говорится, внешней красотой любуются, а внутреннюю красоту души любят. Мы любим любимые песни на радио «Дача». Только что свой совместный хит исполнили Татьяна Буланова и Светлана Лазарева. Далее у нас в эфире классные, замечательные песни в исполнении Андрея Миронова, Аллы Риты, Алексея Петрухина в дуэте, а еще Леонид Агутин появится. И это только начало прекрасного субботнего утра в компании «Радио Дача», которое проведем вместе. Оставайтесь с нами.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду в день какой невест.

0: больше о любимых артистах.
1: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
0: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
1: «Звездное шоу «Назад в будущее».
0: Только на радио «Дача». Не пропустите.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
10: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
9: И зачем они нужны?
10: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
9: А почему называется «наш лецитин»?
10: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
11: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
12: Спрашивайте в аптеках «наш лецитин».
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
14: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Привет, дорогое радио «Дача». Меня зовут Аркаш Кирисев, я звоню из Рязани. Хочу пожелать любимой бабушке Риге и ее подругам Ане Поповой, Ане Проскальковой и Рае Грибовой крепчайшего здоровья и классного настроения. Прошу порадовать их и всех слушателей песни, которые мне очень нравятся. «Колодец, колодец, дай воды напиться». Уютно там, где есть любимая радиодача. Мы вас очень любим. До свидания.

0: 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Тема недели.
1: Для большинства выпускников время ЕГЭ завершилось. На наступающей неделе по всей стране пройдут торжественные вечера, в рамках которых со школы попрощаются тысячи ребят. О подготовке к выпускным поговорим сегодня. С вами Юлия Насонова. Этот сезон примечателен тем, что школы покидают последние представители поколения зумеров. Их поведенческие привычки нашли яркое отражение в макроэкономических показателях. Если раньше подготовка к выпускному ассоциировалась с масштабными тратами на пышные торжества, то зумеры исторически относятся сдержанно к шумным вечеринкам и демонстративному потреблению. Так данные финансовой компании Юмани подтверждают. Выпускники заказывают базовую одежду вместо дорогих вечерних туалетов на один вечер. К примеру, спрос на классические мужские костюмы упал на 8%, в то время как онлайн-покупки повседневной одежды выросли на 15%. Кстати, средний чек на костюмы тоже сократился на 3% по сравнению с прошлым годом, до 6700 рублей. Претерпел изменения и женский образ. Средний чек на вечернее платье составил почти 9000 рублей при символическом росте числа покупок на 2%. При этом классические туфли покупали на 4% реже. Напротив, чаще девушки приобретали кроссовки, лоферы и дизайнерскую обувь без каблука. Уникальность подготовки зумеров к выпускным состоит и в том, что в текущем сезоне отмечен феноменальный всплеск интереса к женским аксессуарам и в сфере мужского ухода. И еще о некоторых тенденциях рассказал заместитель коммерческого директора мегамаркета Владислав Щелоков.
2: В преддверии выпускных мы традиционно видим рост спроса сразу в нескольких категориях. В первую очередь идет речь о цветах. Одновременно растет интерес к смартфонам. Многие родители воспринимают окончание школы как повод подарить ребенку новый гаджет. Еще одна востребованная категория – ювелирные изделия. Отдельно стоит отметить наборы посуды. Такие подарки часто выбирают для учителей.
1: На сегодня это все. Вы слушали программу «Тема недели».
0: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
3: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.
0: Пристегните ремни. Это
3: звездное шоу
0: «Назад в будущее»
3: на «Радио Дача».
4: Нет, вернее, способа испортить впечатление любимой песни, чем поставить ее на будильник. Уже на третий день даже самая благозвучная композиция будет вызывать лютое раздражение. К песням нашей сегодняшней гости это не относится, их нам не надо никуда ставить, они у нас прописаны уже где-то на уровне ДНК. Это программа «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». Всем привет, это Александр Жилавский и Мария Федорова.
5: Всем привет. И сегодня в нашей звездной машине времени на «Радио Дача» победительница «Фабрики звезд 4», невероятно талантливая, композитор и поэтесса, певица и актриса, сильная женщина, которой иногда необходимо быть слабой, Ирина Дубцова.

0: Ира, приветствуем тебя в нашей звездной машине времени.
1: Наконец-то добрый вечер, добрый вечер.
2: А давай начнем с серьезного вопроса. Вот, знаешь, обычно мы как-то плавно втекаем в диалог, а тут попробуем сразу с козырей практически зайти. Поговорим про лирику. У тебя в репертуаре много песен, которые можно без всякого преувеличения назвать женскими гимнами на случай каких-то непредвиденных событий в личной жизни.
0: Ну, кому? Зачем?
2: Самая популярная на популярном стриминге, опять же, твоя песня, которую ты только что процитировала.
1: Кому зачем?
2: Как думаешь, почему именно лирика о женской боли так популярна?
1: Даже у счастливой женщины на сегодняшний момент когда-то было именно такое. Да, конечно, существуют какие-то исключения. Конечно, кто-то проживает долгую счастливую жизнь вместе, прям со школьной скамьи. Сейчас есть вообще скамья школьная? Или сейчас? Со школьной парты. Да. Вот. Но, тем не менее, так или иначе, я пишу о простых чувствах, которые переживают простые люди, и о непростых моментах. Наверное, я бы, если бы все это переживала сама, прожила сама, я бы здесь сидела, ну, как минимум, дергающаяся с нервным тиком, не знаю, с чем-то еще таким.
2: И повторяла бы, кому, зачем?
1: Да, и мы посвящаем жизнь. Но нет, нет, у меня есть подруги. Чьи истории я тоже нагло использую в своих песнях.
0: Каспий, вот воды внесла, это же как надо придумать, откуда вот это все?
1: Ой, ну вы знаете, конечно же, за это огромное спасибо моим родителям. За то, что когда они меня ловили ночью с фонариком под одеялом, читающей книги, они меня не ругали, они делали вид, что они не заметили. Потому что они понимали, что у меня достаточно времени, чтобы выспаться перед тем, как вставать в школу утром. А раз я решила вырвать кусок от своего сна, оторвать вот этот кусок и потратить его на чтение, то это совершенно не то, за что стоит поругать или запретить, тем более.
2: Мы, несмотря на аналоговое происхождение твоей поэзии, решили одну из твоих песен, очень популярную, как мне кажется, одну из самых легких твоих произведений, запустить в нейросеть, переработать.
1: Ты меня долго, что ли?
2: Нет.
1: Ну, как-то там.
0: Так, подожди. Не будем гадать.
2: Как говорит один телеведущий, не надо гадать, надо знать. Мы переработали ее полностью. Слов нет. Стиль изменен до неузнаваемости, но мелодия, исходный код сохранены.
1: Мне надо угадать?
2: Да. Что это за песня?
1: Собственную песню?
2: Да.
1: Собственную песню.
2: Ничего сложного.
1: Нейронка сейчас такое делает вообще.
0: Проще простого. Готово?
1: Ну, давайте.
3: Это нейротрек.
0: Призадумалась Ирина. И вот она, кульминация.
1: Ну как ты там? Я угадала!
2: Да здесь уже, да. Чувствую, эту песню на девичниках поют хором.
1: Да, и знаете, мой сын Артем просто требует, чтобы я эту песню перевыпустила, дала ей новую жизнь. Он говорит, мам, причем это современный абсолютно парень, 20-летний, который слушает, ну, как правило, вообще другому. Хотя он такой всеядный, такой же, как я. Вот, но все-таки в молодежной больше туда история. Просто требует, она говорит, мама, это же офигенный трек.
0: Класс.
1: Говорит, ну, переделай, ну, перевыпусти. Говорит, ну, все будут очень рады. И правда, эту песню любит по сей день, ей 20 лет.
0: У нас есть один любопытный слушатель, он периодически звонит, разные вопросы задает. И вот он однажды после этой песни позвонил и спрашивает, а подскажите, вот Ирина Дубцова, она куда отправила и что она не даст? Поясните.

0: радио «Дача».
1: Что она станет певицей, все поняли еще в роддоме. Ирина кричала очень громко. В итоге с нами сегодня не просто певица, а еще и автор и композитор. Яркая, талантливая Ирина Дубцова.
2: Кратко расскажу о том, что будет происходить. У нас к тебе будет 3 обязательных вопроса.
3: Звучит угрожающе.
2: Так вот, будет 3 обязательных вопроса. Один будет касаться твоего прошлого, другой будущего, третий случайного времени. Будет блиц, поговорим об актуальном. И есть финальное испытание, которое... Думаю, что слушатели, которые уже знают, что будет происходить, ну... Кого он там пытается удивить? Все мы знаем, что будет в финале. Но
3: я пока, не знаю.
2: Пока пускай для тебя это будет маленькой тайной.
1: Итак, и, собственно, давай тогда начнем с прошлого. Отправимся именно туда.
4: Отправляемся в прошлое.
1: Ирина, ты написала более 100 песен. А помнишь ли самую первую, которую ты написала? О чем она была и сколько тебе лет тогда было?
3: Помню, я написала романс. Я училась помимо общеобразовательной школы еще и в музыкальной школе. И одним из заданий на уроке импровизации, я, кстати, отвратительная пианистка, но тем не менее, какие-то азы во мне сохранились. И я написала романс.
1: Так это с романса началось?
3: Да,
1: все.
3: Я написала романс. И я помню его до сих пор. А что-то там про заплетай свои длинные косы, одевайся скорее потеплее в эти лютые злые морозы, обогреет настройка коней. Мы поедем с тобой кататься, и метель будет песни нам петь, колокольчик звенеть, заливаться, и луна за санями лететь.
1: Пушкин бы обзавидовался.
3: Что-то такое. Ну нет, конечно.
2: Но это же классика. Это что-то из серии «У церкви стояла карета».
3: Может, я Пушкина сейчас прочитала. Может, у меня как-то память. Знаете, сейчас все про эффект Манделы говорят. Вдруг вот это я что-то сейчас ляпнула. Не свое. Но, по-моему, свое. Могу у мамы уточнить.
2: Помнишь, как в фильме «Ландыш серебристый»? Лева, ты искренне сочиняешь чужие песни.
3: Да-да-да-да-да-да-да, кстати.
1: А кому впервые подарила песню или под заказ написала?
3: Так, это была певица Слава. Да, на самом старте своей карьеры я написала Славе, по-моему, 2 или 3 песни. И с песней, которую я написала Славе, но еще не успела ее ей... Нет, успела уже ей отдать, но она ее еще не записала. То есть песня еще не вышла, не была известной никакой. Я с этой песней проходила кастинг на «Фабрику звезд».
1: А что за песня?
2: Какая песня, да.
3: Такая «А ночь за ночью, день за днем мы на...» Не очень приличная. «Одном дыхании мало нам и мысли об одном». Ну, там такая она про страсть между мужчиной и женщиной.
1: Красота.
3: Да.
1: Про Харшаляпин же тоже твои песни пел.
3: Да, Проша спел недавно мою песню, которая называется «Пятница», что, собственно, актуально. Такая классная, зажигательная, прям под пятницу.
1: А вы вообще с ним
2: знакомы? А Прохор вообще ценит этот день? Для него есть какая-то разница?
3: Прохор ценит каждый день своей жизни и правильно делает.
1: Кто не знает, дело в том, что вместе с Ириной Дубцовой Прохор Шаляпин пел в группе еще в Волгограде.
3: Да, да, да.
1: Вот. Приятно было вспомнить, и приятно будет отправиться дальше и продолжить звездное шоу «Назад в будущее» на радио «Дача».
4: Звездное шоу «Назад в будущее».
0: Вы слушаете радио «Дача».

0: Дача. В эфире Радио Дача.
1: По ее песне о нем можно оценивать кондицию посетительниц караоке. Если дело дошло до нее, значит, эффект достигнут. Следующая остановка – загадочные сообщения бывшему «Спишь?». Ирина Дубцова в студии Радио Дача в звездном шоу «Назад в будущее». И прямо сейчас у нас по курсу.
0: Звездный блиц на Радио Дача.
2: Вопросы короткие, ответы на твое усмотрение.
1: Какое самое лучшее место для вдохновения в ночной Москве?
2: Которое ты так любишь.
3: Дом.
2: За какой поступок в своей жизни тебе неловко до сих пор?
3: Я умею посмеяться над собой. Такое тебе подойдет.
1: А что здесь неловкого?
3: Ну, мало ли, все можно обратить в юмор. Чувство юмора, в конце концов, а не красота, спасут мир.
1: Самая твоя необычная импровизация в привычном блюде, которое ты готовишь?
2: Ты же умеешь хорошо готовить, мы знаем.
1: Есть какие-то
3: да.
1: фишки?
3: Однажды в пионерлагере «Орленок», он уже не был тогда пионерлагерем, но тем не менее, в лагере «Орленок», куда мы приехали с тем самым коллективом «Джем», волгоградским, да, с Прохором Шаляпиным. Наши родители и руководители жили не в самом лагере, а в палатках. И мне досталась почетная миссия мешать плов в котелке. И я туда вместо соли случайно бахнула сахара.
2: Да. Ой.
3: И, собственно, это было так вкусно.
1: Это же как варенье посолить,
3: это
1: наверное.
3: Это было так вкусно вообще. Кто-то серьезно? Еще одна девочка со мной ела этот сладко-соленый плов. Да, это было потрясающе.
2: Ты больше фаталист или реалист?
3: Я больше фаталист. Угу. Абсолютно. Ну, я водолей. Ну, я 14 февраля в день влюбленных. Я пишу песни про любовь. Знаем. Ну, какой я реалист, боже мой.
1: У тебя есть два хобби, ну, по крайней мере, те, о которых мы знаем. Какое сейчас ближе, рисование или рыбалка?
3: Рыбалка. Всегда.
1: Что делаешь с пойманной рыбой?
3: Отпускаю, как чаще всего, если она большая. А если она небольшая, то делаю то, что делали это веками. Все, кто ловили рыбу.
2: И еще один вопрос. Скажи, зачем тебе светящийся камень на столешницу?
3: Потому что я такой дизайн-проект для своего строящегося дома придумала. Вот я хочу, чтобы остров, а чтобы он был не просто из камня, а чтобы этот камень был весь подсвеченный.
2: Так, уже. Если у кого есть светящийся камень, на столешницу срочно к Ирине Дубцовой.
3: На большую-большую столешницу. На
2: большой камень, светящийся.
3: Скоро понадобится, кстати.
1: Телефон 8-917. Это Радио Дача, мы помогаем решить любые проблемы. Напомню, сегодня в гостях у нас Ирина Дубцова.
0: Звездное шоу «Назад в будущее».
4: Вы слушаете Радио Дача.
0: Реклама.
5: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: О чем, как не о любви, петь девушке, рожденной 14 февраля, в День всех влюбленных. Кстати, Ирина, не в курсе? Может быть, были созданы семьи, пары вот под твои песни? Не знаешь таких людей?
3: Ты дарила на свадьбу песню, насколько я знаю.
4: Я знаю таких людей. Я и дарила песни на свадьбу, и была регистратором на нескольких свадьбах. Был такой челлендж в год семьи.
2: Ирина, а прямо на твоем концерте кто-то знакомился вот прямо под твои песни вместе? Вот, потом, вот они шагают?
4: Да, часто пишут мне люди, что познакомились на концерте, познакомились там-то. Как правило, это речь идет о не о сольных концертах, а о каких-то концертах в клубах, в ресторанах, на, например, частных мероприятиях, да, где приходят не только все, кто друг друга знает, корпоративы какие-то большие. Ну, в общем, да, писали люди, что объединили или объединила там такая-то песня. В общем...
2: Так, кто еще одинок, срочно на концерт Ирины Дубцовой. Скоро о них, кстати, поговорим. Их впереди очень много. Ищите свое счастье.
3: Ну, а мы отправляемся.
0: Отправляемся в случайную эпоху.
3: У поэтов, к которым мы тебя относим, есть такое бессознательное состояние, когда они могут потерять себя во времени и пространстве, схватить ручку, бумагу, какие-то другие письменные принадлежности и начать что-то писать. Потому что вот она муза, вот оно вдохновение.
2: Как космос, это... космос.
3: Подключили.
4: Так, да? Так у меня и происходит. Я вдруг могу сказать тихо-тихо-тихо. Чё мне спрашивают? Я песню пишу.
2: А как тебе? Ритмы сразу?
4: Да, это все сразу как-то происходит в голове. Например, вот звездное шоу «Назад в будущее». Вот я вижу на экране, да? Или вижу слово «радио», да? Вот «радиодача». Вот слово «радио» мне может как раз «радио».
3: Поймай и мою любовь радио.
4: И вокруг радио у меня, вот вокруг слова радио, начинает возникать такая воронка. Она закручивается. Получается тот самый куплет и припев, о котором я говорила, в котором вообще нет слова радио. Но оно вызвало у меня вот эту эмоцию какую-то. Вот это в комедиях каких-то показывает, да, так человек так делает. Вот это именно
3: лампочка
4: так и происходит.
3: Загорается.
4: Да, да. То есть какое-то слово, какое-то изображение, какой-то фильм, фраза какая-то вызывает состояние. Оно мгновенно, оно вот так по щелчку прям появляется. Вот, и начинается вокруг этого вот закручиваться, начинает закручиваться вот песня.
2: Песня Сергея Лазарева, которую исполнил «Сдавайся». Ты ее написал тоже так же сумбурно, все срочно карандаш, срочно листок, и вот практически как вот...
4: Если это не песни на заказ, такие как... гимн года семьи тот же, да, то есть песни, которые с заданием, тематические песни, то они пишутся исключительно так.
2: Сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» на радио «Дача» очаровательная Ирина Дубцова. Скоро вернемся и продолжим.
0: «Назад в будущее».
1: В эфире радио «Дача».

0: Радио «Дача».
1: В свое время в Саратове, откуда я родом, была популярная газета частных объявлений, которая называлась «Кому что». Названием ее песни «Кому зачем» в принципе можно было бы озаглавить газету для дистанционных знакомств. Ирина Дубцова сегодня в студии «Радио «Дача». И пора поговорить об актуальном.
2: В конце апреля вышел твой новый сингл, называется «Память». Кому?
1: Кого вспоминаем?
2: Или чему посвящен?
3: Вспоминаем все. Потому что память, такая вещь, она нам может спамить откуда угодно и о чем угодно. То есть не обязательно это какая-то несчастливая история. Ведь у меня там такая очень
1: цепляющая память может спамить.
3: Да, цепляющая такая у меня строчка, да, память, прекрати мне спамить. То есть это первая строчка припева, она такая хуковая, классная, которая всем очень нравится, что мне безумно приятно.
2: А эта песня войдет в новый альбом, который, кстати, тоже не за горами?
3: Да, эта песня войдет в новый альбом. Я вообще планирую на осень трибьют-альбом. Это была моя мечта давно уже. И, как выяснилось, очень многие мои коллеги хотели бы спеть мои песни и даже уже расхватывать, скажем так, песни, что безумно приятно, вспоминая, причем песни, которые не стали такими радийными хитами, да, они просто известные, ну, не постесняюсь сказать, огромному количеству моих слушателей. Приятно, что они хотят именно эту песню спеть в этом трибьют-альбоме, который будет венчан, естественно, большим сольным концертом в Москве в начале 27-го года. Такой вот план.
2: Пусть все сложится. Ждем альбом вместе с тобой, а пока будем слушать на радио «Дача» новый сингл «Память».
3: Прекрати мне спамить.

0: эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Бифштекс классический 100 граммов 54,99. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
8: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88. Очень.

0: Радиодача.
1: Когда эта девушка говорит, что ее сыну 20 лет, ты начинаешь сомневаться в том, что правильно помнишь операцию вычитания из школьного курса математики. Ирина Дубцова у нас в гостях сегодня, и наше путешествие во времени продолжается.
2: Отправляемся в будущее.
3: Ненадолго в прошлое заглянем. Ирина, 2 года назад ты сыграла одну из главных ролей в сериале «Престиж».
4: Да.
3: Сыграла в сериале «Трудный ребенок».
4: Вот, да.
3: Буквально. Вошла во вкус, мы так понимаем. И уже готовятся новые съемки уже такого большого проекта на ТНТ, где ты сыграешь, естественно, главную роль.
4: Как... Ну нет.
3: Нет?
4: Не главную роль. Почти, не буду приоткрывать вам
3: главную.
4: Завесу тайны, потому что не могу назвать, кроме того, что это сериал ТНТ, и это хитовый комедийный сериал, и это уже не первый и даже не второй сезон. Это так, третий думаю, сезон думаю, популярного думаю. Сериала.
3: А это сейчас мода такая, что певцы играют в кино, в сериалах, актеры, наоборот, поют. Вот.
1: То, что парикмахеры поют, тебя не смущает? Нет?
4: Кто только не поет. Давайте так. Но я считаю, что каждый, конечно, должен заниматься своим делом, но когда сама Ирина Розанова или Анна Уколова или Любовь Толкалина говорит, что у тебя все получается просто бомбически, ну, хочешь, не хочешь, начинаешь давать себе шанс. Не то, чтобы верить в себя, там, я великая, я могу. Нет, у меня нет профильного образования, я в этом признаюсь абсолютно и понимаю это, сама отдаю себе отчет, но у меня получается, и это факт, факт, факт.
1: А каково тебе в жанре комедии? Тебя же многие воспринимают как певицу про серьезное, про чувства, про любовь, про расставание.
4: Нет? Ну и что? Ну и что?
1: Какие эмоции ты сама испытываешь?
4: Кто меня знает хорошо, я комедийная актриса. И это тоже факт.
2: «Назад в будущее».
0: В эфире «Радио Дача».

0: Звездное шоу «Назад в будущее».
1: Вы слушаете «Радио Дача».
2: К огромному нашему сожалению, вот оно и настало то время, когда, после которого я, как и подобает мужчине по завету нашей сегодняшней героини, пойду туда, куда я знаю сам.
3: И я туда же с тобой.
2: Вместе отправимся. Ирина Дубцова у нас гость.
3: Поужинать.
2: Да, поужинать, вот. Пятница, вечер. У нас для тебя остался финальный, маленький, даже маленькое испытание, которое ты, уверен, с легкостью пройдешь. Оно называется...
0: Звонок в будущее.
3: Вот. Предлагаем тебе позвонить самой себе в определенный отрезок времени, который ты сама и выберешь, и что-то нужно будет самой себе сказать или спросить, или уточнить, выяснить. Вот что бы это было?
4: Я бы позвонила себе в 2030 год и спросила, живем ли мы в мире и стабильности, и как дела у моего сына Артема.
3: Ему уже сколько? Уже бы 24.
4: Да. А что, 30-й год так скоро?
3: 4 года.
2: Оно быстро летит. Я по мне так вчера «Фабрику звезд 4» смотрел с твоим участием.
4: И как там мама с собачками?
3: Как мило. А мы бы еще позвонили тебе в совсем недалекое будущее. Вот в осень, зиму, ну ладно, весну следующего года и спросили, твой тур проходит как?
4: В осень этого года тур, действительно планируется тур, не такой большой, как был в 25-м году. В 25-м году он практически весь год длился. Будет изменена программа, все-таки большой концерт с полностью обновленной программой мы готовим на начало 27-го года. В 26-м году осенью я поеду с обновленной программой, с обновленным видеоконтентом. В общем-то, те, кто был год назад, придут не на то, что они уже видели, а придут на совершенно другую историю.
3: В общем, встречайте Ирину Дубцову в своем городе. Не забывайте заказывать песни в эфире «Радио Дача».
2: Это было звездное шоу «Назад в будущее». Мы услышимся ровно через неделю в это же время.
4: А я на прощание скажу, как хорошо на даче.
3: Ира, спасибо, что была с нами. Было очень приятно. Приходи еще.
4: Спасибо, с удовольствием. Мы будем ждать. Всем прекрасной пятницы и выходных.
3: Ура!
0: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
1: С любимыми артистами.
0: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
1: На «Радио Дача».
5: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Я в панике. Доллары забыла купить.
14: Зачем доллары?
13: А как за границей платить?
14: Плати по миру.
13: Как?
14: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
13: Ага.
14: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
13: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
14: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
15: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
16: Ведь

0: будет твоя.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите

0: Ты слышала про наш лецитин? Что это?
1: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
0: И зачем они нужны?
1: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
0: А почему называется наш лецитин?
1: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
2: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
3: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
4: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлианна Караулова.
5: Отпетые мошенники.
8: Люби меня, люби.
5: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
5: Категория 12+. Лето. Там, где есть радиодача.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Шуточный ром.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я Лобанцева Галина из Курска. Поздравляю с днем рождения дорогую, милую, любимую Репинину Дариночку. К моему поздравлению присоединяется твой любимый дедушка Дорофеев Виктор Анатольевич. Дорогая ты наша, когда ты улыбаешься, весь мир светится от счастья. Пусть твои глаза всегда сияют, а с лица улыбка не сходит никогда. Жить тебе желаем мы, как в сказке. Пусть все мечты твои сбываются, о чем ты лишь только мечтаешь. Дай Бог тебе здоровья и дарим тебе песню в подарок веселенькую. С днем рождения! Спасибо, радиоотдача. До свидания.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Одиннадцать часов утра. Андреев Кирилл, группа «Иванушки Интернешнл».

0: Скажи, не молчи, что любишь меня. Это группа «Серебро» на радио «Дача». Ли, любимый дачный сезон продолжается. Мы уверены, что он должен сопровождаться только хорошей музыкой, поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы категории 16+. Все подробности есть на нашем сайте radiodacha.ru. А в эфире любимая музыка. Будем слушать совсем скоро группу «Винтаж», Юру Шатунова и Таисию Повали. А еще впереди рубрика «Хорошо устроено». Не пропустите.
1: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Загородного отдыха. Хорошо устроено. На радио «Дача».
1: Вы на радио «Дача», и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня ответим на вопрос Марины, который она задала в группе «Радио Дача» в «Одноклассниках». Как бороться с тлей на розах и при этом не навредить цветам? Я думаю, этот вопрос актуален не только для роз, но и для довольно широкого перечня культур. Давайте для начала познакомимся с этим вредителем. Итак, тля бывает разная, только в России описано более 500 видов, и многие являются злостными вредителями. Эти насекомые очень быстро размножаются, причем в благоприятных условиях цикл размножения значительно укорачивается. Когда тепло и сыро, да еще и питания достаточно. Соответственно, первое, что мы можем сделать, проредить посадки, чтобы не было зон застоя влажного воздуха. По сути, улучшаем вентиляцию в зоне обитания тли. Разумеется, этого недостаточно. Далее подключается химия. Радует то, что спектр действующих веществ против тли довольно большой, только вот одной обработкой обойтись не получится. Некоторые стадии развития, например, яйцо, практически неуязвимы, и если в момент обработки таких было много, то чуть позже колония быстро восстановится свою популяцию. Именно поэтому важна кратная обработка, обычно 2-3 раза. Для контактных препаратов требуется не менее 3 обработок с интервалом 4-5 дней. Системные же препараты работают дольше и часто хватает 2 обработки с промежутком в 10-14 дней. Но есть еще один нюанс, из-за которого мы часто терпим неудачу в нашей борьбе. Дело в том, что тля может вырабатывать резистентность к нашей химии, то есть некоторые яды ее не берут. Чтобы такого не происходило, рекомендуется использовать несколько действующих веществ поочередно. Только важно не название марки менять, а смотреть именно на действующее вещество. Оно всегда указано на упаковке. Тогда эффект будет лучше. Для закрытого грунта есть еще один способ – энтомофаги, то есть насекомые-хищники, которые питаются тлей, те же божьи коровки. Такие помощники тоже есть в продаже. Ну и последнее – биопрепараты. Они тоже помогают в борьбе, хотя и менее эффективны, зато отлично подходят для профилактики. Просто время от времени обрабатываем все посадки, чтобы не допустить взрывного роста популяции вредителей. Что же касается вреда растениям, то тут действует простое правило – не проводить обработки под палящим солнцем. С вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям!
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
0: Слушайте каждые выходные на радио «Дача».

0: который снится под утро. И радиодача с вами каждое утро, вот уже на протяжении 20 лет. В этом году, напомню, мы отмечаем юбилей. Праздновать будем масштабно 26 сентября в Лайф-арене в Москве. На большом фестивале «Удачные песни». С нами в этот торжественный вечер будут все наши друзья. Николай Басков, Полина Гагарина, Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Юлиан Караулова и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимой музыкой наслаждайтесь. Далее в эфире впереди хиты группы «А-студио» и Стаса Михайлова. И буквально минут так через 25 начнется программа по заявкам «Удачный час» на радио «Дача». Готовьте приветы и поздравления. Приятной субботы вам.
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Шницель куриный полуфабрикат 100 граммов 44,99. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в «Хавейл Про Калуга». Выгода на все автомобили «Хавейл Про» до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера «Хавейл Про» в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
5: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике «Фомина». 771-30.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: на правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А у вас в саду есть декоративные кустарники? Чтобы они радовали пышным цветением и пестрой листвой, им нужно помогать. Прекрасным помощником является инновационная разработка пробиогранулы для декоративных кустарников. Это мягкое удобрение пролонгированного действия, обеспечивающее растение питательными веществами на весь сезон. Достоинства пробиогранул. Безопасны для корней и почвенной микрофлоры, содержат микроорганизмы-добытчики питательных веществ и гуматы для защиты от стрессов и улучшения почвы. А вот специально для гортензии, ротодендронов, голубики и других кислотолюбивых кустарников есть пробиогранулы с подкисляющим эффектом, которые поддерживают необходимый уровень pH для этих растений. Любители хвойных кустарников и деревьев, обратите внимание на пробиогранулы хвойные со специально сбалансированным составом для таких растений. Любые пробиогранулы нужно вносить как в посадочную яму, так и в качестве подкормки в приствольный круг, заделывая почву с последующим поливом. Это можно делать в любое время года, не поздно даже сейчас. Друзья, не забывайте про удивительно эффективные биопрепараты кормилица микориза и 33 богатыря. Их нужно вносить под все культуры в саду. Овощные, плодовые, декоративные и хвойные растения. Это можно делать в любое время года и в июне совсем не поздно. Вы получите потрясающий эффект по декоративным свойствам любых кустарников, а у плодовых кустарников повысите урожайность. Также замечательно действуют они и на все овощные и ягодные культуры. Также помните и о регулярном обработках фитоспорином и гуми для профилактики болезней и защиты растений от стрессов. Так вы вырастите еду плюс 800% пользы, то есть каждый витамин и минерал повысится до 40%. В сумме по 20 нутриентам получится до 800% пользы для здоровья и долголетия. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП Башинком», город Уфа, УГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Дачные объявления.
1: Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
3: 18+.
4: Реклама.
5: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
9: Привет, это Валерия. И я приготовила тебе сюрприз.
10: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру».

Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
4: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
3: И зачем они нужны?
4: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
3: А почему называется наш лецитин?
4: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
5: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
6: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
7: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: К

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, дорогое, любимое радио «Дача». Меня зовут Нина Соколова. У нашего председателя Ежова Александра Николаевича Санта-Мичурина сегодня день рождения. Мы хотим все его поздравить с днем рождения, с наилучшими пожеланиями. И, пожалуйста, пусть прозвучит для него хорошая песня. С днем рождения! Спасибо, дорогое, любимое радио «Дача».

0: Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача». Радио «Дача». Удачный час.
1: Добрейшую субботу всем! В студии «Радио «Дача» Мария Федорова и программа по заявкам «Удачный час» стартовала. Ждем ваши поздравления и приветы на номер телефона 8495-995-2555. Звоните и пишите в мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24. Будем ваши сообщения читать в течение всего часа и делать друг друга счастливее. И вот парочка заявок, точнее не заявок, а посланий. Татьяна пишет: «Сегодня день рождения моих самых любимых девчонок, у дочки Олеси Матосовой и снохи Анастасии Рванцевой. Желаю им всего наилучшего, что есть в жизни, чтобы все мечты сбывались». И горячий привет прилетел из Омска, из Берегового. На улице натопили до плюс 33. Поставьте, пожалуйста, зажигательную песню для хорошего настроения, попросили Таня и Игорь. С любовью. Ура, ура, ура. Написали. Действительно, летнего всем настроения. Надеюсь, и до Москвы жара доберется. А пока будем слушать группу «Хай-фай» на «Радио Дача». Всем отличных выходных!

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я передаю привет всем радиослушателям, пожелать огромного счастья, красоты и хочу заказать песню Наташи Королевой «Спасибо».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, уважаемая наша радиодача. Меня зовут Галина. Живу я в селе Лопатино. Хотим поздравить Светлану Геннадьевну и Авоныча с 20-летним юбилеем совместной жизни. Желаем им здоровья, уважения и всего самого-самого. Будьте счастливы, любимые. А вам, радиодача, процветания. И спасибо вам, что вы с нами. Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь свадебную песню.

0: Удачный час.
1: В эфире радио «Удача». Места хватит всем вашим поздравлениям и приветам, особенно сейчас, когда идет программа «Удачный час». И вот ваши послания, которые уже прилетели. Огромная просьба поздравить любимейшую мамулечку Валентину Александровну Романову из Ставрополя с днем рождения. Она мой ангел-хранитель, здоровья и благополучия. С любовью, дочь Марина Васюкова. Тоже вашу мамулечку поздравляем. Анна поздравляет весь медицинский персонал детской поликлиники номер 1 города Прокопьевска с наступающим днем медицинского работника, который завтра всей страной отпразднуем. Александр отправляет привет всем астраханцам, хорошего настроения, желает в особенности своему коллеге Андрею, терпения ему. И большой привет дорогому мужу Рушанчику, он очень хороший муж, отец и дед, пусть счастье и здоровье будут всегда в его жизни. Любящая жена Лидия отправила сообщение, всегда Рушанчику своему отправлять что-то приятное в эфире «Радио Дачи». И приятная песня будет, называться «Все слова о любви», исполняют Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс на «Радио Дача».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Звонит Надежда. Сижу на даче и хочу себе поднять настроение. Включите, пожалуйста, песню, какую-нибудь такую веселую на ваше усмотрение. Желаю всем хорошего настроения, хорошей погоды и мирного неба над головой. Спасибо, Радио «Дача». Слушаем вас всегда.

0: Мы тоже исполняем желания музыкальные в программе «Удачный час» на Радио Дача. В общем-то, для того, чтобы желание это музыкальное исполнилось, нужно позвонить к нам в московскую студию по номеру телефона 8495-995-2555, оставить привет и заказать песню. А если без песен, то можно отправлять сообщение в мессенджер Макс на номер 8-910-004-49-24. И вот, собственно, оттуда приветы. Привет из Ухты. Поздравляем Мирона с его 18-летием. Желаем счастья, любви, долголетия. Хорошо, держи зонтик. Твоя любимая безбашенная жена и замечательные дети, а также Ленча и Слава. Все присоединяются. Большой привет в город Бийск улетает. У нас жаришка, плюс 30. Всем прекрасного настроения, отличных выходных желает Ирина. И Лидия вот что написала Мариночке Агеевой. Большой привет передайте. И спасибо ей, что помогает мне не только на даче, но и в жизни. Пусть скорее заживает ее рука. Пусть все будут здоровы. И на здоровье музыка любимая и лучшая на Радио Дача. Совсем скоро вернусь к вашим сообщениям. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Платье, юбка, туфли.
7: Остановись.
6: Посмотри, сколько еще места.
7: Да, но придется платить за перевес.
6: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
8: Радио «Дача», телефон рекламной службы в Калуге, 58 88 88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Сизов Сергей. Песню посвящаю Магомедову Атаю. Это мой друг. Желаю ему всего самого хорошего и мозгов побольше. Песня пусть прозвучит. Николай Гнатюк, «Птица счастья». Спасибо, «Радио Дача». Процветания вам.

Дорогую бабушку Татьяну Васильевну Степаниденко с юбилеем 75 лет. Желает бесконечного здоровья и благополучия. Далее большой привет коллегам в Саратове, Лене, Любе, Лере, Тане. Всем вам хорошего настроения. С любовью, Вера отправила это сообщение. Светлана передает привет и поздравляет племяшку Дарью Антонову со сдачей ЕГЭ на хорошие баллы и получением водительских прав. Дашуля, ты большая молодчинка, так держать. Удачи в дальнейшем поступлении. Да, сейчас время такое горячее начинается. И еще вот такое сообщение от Надежды. Сегодня у нас в гостях внуки. Мы очень рады, когда они приезжают. Дом наполняется детским смехом и радостью. Всем отличного настроения. И хорошую песню будем слушать в исполнении Евгения Григорьева на радио «Дача». «Обожгла любовь». И, конечно же, жду ваши приветы и поздравления, чтобы прочитать их уже совсем скоро.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Это вам звонит Дмитрий из Москвы. Поставьте для моей любимой женщины Елене ее любимую песню «Лирика». Желаю всем слушателям «Радио Дачи» хороших выходных и счастья. Спасибо вам большое.

0: программе «Удачный час» на радио «Дача». Вот что вы пишете. Валентина Дульцева из Пермского края поздравляет с юбилеем. Романа Копанева из Перми. Пусть будет завтра лучше, чем вчера. Всего самого отличного желает. Далее вот такое сообщение. Я из Краснодара. Зовут меня Вера. Хочу передать привет Игорю Скорикову. Желаю, чтобы он хорошо отдохнул на море, загорел и был полным сил к понедельнику. Так что пусть успевает. Это уже я добавляю. Маруся поздравляет своего парня Сережу с днем рождения. Пишет, мы его очень сильно любим. И Диана Алексеенко отправляет огромный привет своей дорогой, любимой маме, которая всегда слушает радио «Дача». Спасибо, мама, что ты у нас есть. Желаю тебе крепкого здоровья, отличного настроения и прекрасного теплого дня. Пусть эта суббота принесет только радость и уют. Хорошего дня всем слушателям. Да будет так. К вашим хорошим, добрым, чудесным сообщениям вернусь в ближайшие минуты на радио «Дача». Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56 51 95.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Деревня Бахмут. Передаю привет Ольге Чистяковой. Поставьте, пожалуйста, песню Лев Лещенко «Родительский дом». От меня, Кирилла, ее зятя. Спасибо, радио «Дача».

приветы и поздравления всем нашим слушателям. И напомню, что в этом году и у нас праздник будет. Радиодача отмечает 20-летие. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на фестивале «Удачные песни». В этот вечер с нами будут все звезды эфира. Стас Михайлов, Сергей Лазарев, Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, «Шаман», группа «Фабрика» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И теперь к вашим событиям приятным возвращаюсь. Буду читать сообщение из мессенджера Макс, номер 8-910-004-49-24. Итак, Татьяна передает привет в город Усть-Илимск родителям Шестаковым Виктору и Валентине, а также сыночку Марку. Отличных вам выходных желает. Далее сообщение. Поздравляем нашу любимую бабушку с юбилеем. Поздравляют дети и внуки. Желают крепкого здоровья и побольше улыбок. Далее привет Синицыным и Овсянниковым. Мы на даче в СНТ Зеленоградец. Погода шикарная, настроение отличное. Варим раков, наслаждаемся выходными. Так вкратце, но с какой изюминкой, рассказала Татьяна. Отличного отдыха вам. И Александр из Астрахани отправляет привет всем работникам славянского рынка. Хорошего настроения желает. Песню будем слушать тоже хорошую. Сергей Ростов, новинка «Майя, звезда Шанхая». Прямо сейчас на радио «Дача».

0: финальные сообщения в программе «Удачный час» на радио «Дача». Поздравьте, пожалуйста, с 60-летним юбилеем нашего одноклассника из Нижегородской области Александра Семеновича Пугачева. Он сейчас живет в Санкт-Петербурге. Любящий муж, добрый, заботливый, многодетный отец, надежный друг и просто замечательный человек. Счастья ему и удачи, и здоровья. С уважением, дружный 10-й Б. Андрей пишет: 20 июня у моей мамы Татьяны Васильевны день рождения, юбилей 75. Желаем ей здоровья, любви близких от сына, дочери, внуков и внучек. Мы тебя любим. И вся команда «Радио Дача» присоединяется. Ольга Федорова передает привет своим родителям и брату, желает крепкого здоровья. Елена шлет привет в город Череповец и поздравляет родную сестру с днем рождения. От Дарьи летит привет любимой Ксюшечке. Она сейчас ест клубнику, я точно знаю, пишет Дарья. Молодец, витаминчиками наслаждается. Так, Надежда Тараканова написала: привет всей Каменке Ступинского района. И, конечно, прекрасной паре Таракановых, Леночке и Вовочке. Поздравляем с Топазовой свадьбой, 44 года. Это вам не шутки. Счастья, любви, долгих лет в жизни и в любви. Отлично, горько, можно сказать, здесь. И с Днем медицинского работника. Это следующее сообщение. Поздравляю 5-е отделение психиатрической больницы города Ярославля, а именно Кристину Авилкину, Татьяну Шиханову, Татьяну Климову, Татьяну Гурьянову. Девочки, с праздником женского счастья, вам достойной зарплаты и здоровья желает Наталья Мельникова. Да, весь медицинский персонал с наступающим и всем нам такого, знаете, хорошего здоровья, психического в частности, чтоб не-не. Обещаю до конца часа исполнить еще одну музыкальную заявку и встретимся уже совсем скоро на Радио Дача. С вами Мария Федорова. Шикарных вам выходных.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточный арендный
1: плат. 6+.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й.

0: 1730 колледжах профессионалитета готовит специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: с платной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: И тогда заперет на своем виде.
4: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
5: До 21 июня вертикальный пылесос «Ремес» будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
6: Удачный час.
7: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алла Сергеевна. Я с Курска. Сегодня у моих кумовьев Виктора и Валентины юбилей, 45-летний юбилей. В этот день они поженились. Я им желаю здоровья, удачи, счастья, любви, долгой-долгой жизни. У вас есть и дети, и внуки, и правнуки. И я хочу, чтобы они приносили много-много счастья, радости, уважения. А от себя хочу, чтобы вы поставили песню Виктора Королева «На белой карете». Спасибо, радио «Дача» большое. Я вас слушаю без конца.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: Час дня на Радио Дача. С вами Наталья.

вами на радиодаче Кирилл Туриченко. Представляю вам свою новую песню, название которой должен повторять каждый мужчина своей даме сердца ежедневно. Слушайте новинку «Люблю, куплю, поедем» на радиодаче.

0: Кстати, в маршрутках действует золотое правило. По телефону нужно говорить либо тихо, либо интересно, чтобы все молчали и слушали только вас. Кстати, отдельный привет тем работникам транспорта, где звучит радиодача. Мы с вами колесим по стране, и нам это очень нравится. Обещаем совсем скоро поставить замечательные песни группы «Демо», Михаила Шуфутинского и Мии Бойки. Катя Лель также появится. И, разумеется, в финале часа мы исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент». Кому-то совершенно точно отправится привет или поздравление. Возможно, вам. Номер для ваших сообщений 8495-995-2555. Звоните, не стесняйтесь. Всем отличных выходных. Остаемся вместе.
1: Реклама.
2: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Ну, наконец-то. Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений. В Хавейл Про Калуга. Выгода на все автомобили Хавейл Про. До 400 тысяч рублей. Только у официального дилера Хавейл Про в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
4: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
5: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Торт йогуртовый из Киви. Весовой. 72,99. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Фурсов. В эфире «Радио Дача». У нас есть зажигательная программа «Диско Дача», которая начнется, кстати, уже сегодня в 20.00 по московскому времени. А что касается сочных хитов, энергичных по ТВ, то напомню про наш совместный проект с Муз-ТВ. Дачный плейлист еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха. В эфир выходит эксклюзивный, интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9.00 и в воскресенье в 9.30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. И вся информация есть на сайте radiodacha.ru. Не поленитесь, прочтите и готовьтесь подпевать любимым хитам от группы «Улицы» Алены Апины и Ирины Круг уже совсем скоро.
1: Реклама. Костюм. Носки. Бритва.
2: И еще есть место.
1: Тогда берем еще костюм.
2: Мы превышаем допустимый вес.
1: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
3: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: желание души. В данное время года мы все молодые, все влюбляемся, смотрим друг другу в глаза и наслаждаемся каждой минутой. Собственно, каждую минуту проводим в компании «Радио Дача». Далее будем слушать Диму Билана и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Оставайтесь с нами. Всем отличной субботы.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно». Дача.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: И тогда заперёт нас прям видео скидкалёт.
5: Привет, это Валерия, и я приготовила тебе сюрприз.
6: До 21 июня вертикальный пылесос Remis будет стоить всего 19 999 рублей. Подробности в приложении МВидео. 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-95.
7: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля скидки до 50% на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
13: Быть одним единственным, конечно, здорово.
14: Но в морской бой играть вдвоем.
15: В прятки интереснее втроем.
16: А для футбола нужно хотя бы четверо.
17: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.

0: организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёд.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Надь, ты слышала про наш лецитин? Что это?
5: Наш лецитин – это комплекс эссенциальных натуральных фосфолипидов.
4: И зачем они нужны?
5: А питаемся неправильно. Да и алкогольное отравление не редкость. А фосфолипиды защищают клетки от неприятных последствий.
4: А почему называется наш лецитин?
5: А потому что сделан из нашего кубанского подсолнечника.
6: Вот-вот, из нашего подсолнечника, а не из заморской сои.
7: Спрашивайте в аптеках «Наш лецитин».
8: Вас не лекарственное средство.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я из города Владивостока. Хочу передать привет Владу, его супруге Виктории, прекрасным детям. И песню можно заказать группу «Любэ». Давай за. Всем добра, всем позитива и мирного неба на земле. Спасибо, радио «Дача».

0: Не оставим в одиночестве. Вместе с вами будем проводить это лето. И, кстати, ждем от вас новые, яркие, необычные фото во всероссийскую акцию «Лето с сюрпризом». Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете свой яркий летний снимок и написать небольшой рассказ, почему вы выбрали именно это фото для участия. Это самые интересные, креативные, искренние фотографии. Команда «Радио Дача» подарит шикарные призы для удачного отдыха и путевку в финал, а там 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. В общем, вдохновляйтесь и участвуйте в акции «Лето с сюрпризом». Все подробности найдете на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. В эфире же «Радиодача» вас найдут замечательные песни. В скором времени будем слушать Валерия Сюткина, Юлию Михальчик и Жасмин. Отличных выходных вам!
1: Реклама. Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Лопатка без кости. 1 килограмм. 259,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

на дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Мамы знают все и наверняка в курсе, что радиодача в этом году отмечает 20-летие. Праздновать будем 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». С нами в этот вечер будут все наши друзья, все звезды эфира, среди них Николай Басков, Полина Гагарина, Кайметов, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы», Виктория Дайнек, Андрей Державин, «Шаман» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Прекрасная новость, прекрасный субботний день проводим вместе. И в ближайшие минуты будем слушать Леонида Агутина, Зайнаб Махаеву и группу «Нана» на радио «Дача». Отличнейшего настроения вам.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер», ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: Ну, наконец-то! Лето, которого мы так ждали. И начинается оно с горячих предложений в «Хавейл Про Калуга». Выгода на все автомобили «Хавейл Про» до 400 тысяч рублей. Только у официального дилера «Хавейл Про» в Калуге. А еще подарки при покупке. Количество автомобилей ограничено. Подробности Тульское шоссе 4.
5: Предложение действительно до 30 июня 2026 года.
6: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: тоже весь день подпеваем любимым хитам на Радио Дача. А уже через 10 минут немного поностальгируем, вспомним прошлое и вспомним главные шлягеры нашей страны благодаря программе «Песня года». Стартуем в 3 часа дня по московскому времени, а перед этим будем слушать Таисию Повалий. Классных выходных всем!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Бриллианты по шок цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей. Только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Helix и Helix Light по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Helix – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
11: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L.

0: Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Удача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Николай Басков.
2: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
1: Александр Иванов и группа «Рондо».
3: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Дача», Соликамск, Чехия, город Соликамск. Всем всего самого наилучшего желаю. И даю привет Дэне Логинову, Алене. И давайте послушаем песню «Хабиб Чебурашка». Всем желаю классных выходных. Большое спасибо, радио «Дача».

0: 3 часа дня. С вами Радио Дача.
1: Через годы, через расстояние, только на Радио Дача.
0: Песня года. Радио Дача.
1: Песня года 2000.

0: На радиодаче песня года 2010, композиция Сергея Трофимова «Не рассказывай». Расскажу вот о чем. Если вернемся в 2010, то вспомним, что именно тогда орбитальный телескоп Кеплер открыл свои первые 5 экзопланет. Это планеты вне Солнечной системы, у других звезд, подобные нашей Земле. И за все время своей работы телескоп обнаружил более 2000 таких экзопланет. А уж сколько он еще не обнаружил, даже представить невозможно. Масштабы поистине космические. И наши масштабы музыкальные тоже не ограничены. Продолжим наслаждаться любимой музыкой. Послушаем на радиодаче Зару и проект «Ангел А». Отличных выходных вам!
1: Реклама. В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Пикша свежемороженое с головой. 1 килограмм. 159,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

На радиодаче песня про Золушку, которая была исполнена на фестивале «Песня года 73». И в том же 1973 году города Керчь и Новороссийск получили звание городов-героев. Уверена, там тоже слушают радиодачи и с удовольствием будут подпевать в ближайшие минуты хитам Игоря Скляра, Стаса Михайлова и Вячеслава Добрынина. Приятной субботы всем!

0: радио «Дача», песня года 85, композиция Комарова в исполнении Игоря Скляра, который прославил знаменитый дачный поселок на всю страну. Но что интересно, ни скал, ни пучины там нет. Этот поселок остается дачным для выдающихся деятелей искусства, науки, литературы и кино. Если же мы вернемся ненадолго в 1985 год, то вспомним, что как раз тогда был открыт Новосибирский метрополитен, первый метрополитен в Сибири. Вспомнили, пройдем дальше. Напоследок послушаем композицию «Славы» на радио «Дача», после чего я с вами попрощаюсь и оставлю вас в компании Сергея Черноусова. Обещаю обязательно исполнить музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и помашу рукой. Всем пока. С вами была Мария Федорова. Классных вам выходных.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
5: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также Booking и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: не пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: В лесу не скажешь до свидания, песни не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Николай, я из Волгограда. Хочу поздравить Игнатовых Крыловых и любимую жену Людмилу. И прошу поставить песню Елены Ваенги «Курю». Всем желаю удачного настроения, удачных выходных. У нас в Волгограде дождь. Нас не пугает. Мы сидим на даче и аккуратно отдыхаем. Жарим в беседке шашлык. Благодарю вас. Радиодача.

0: хорошо. Там, где есть радиодача.
1: Есть улица.

0: Свои любимые хиты мы также узнаем по первым нотам, делаем громче и обязательно подпеваем. Если, например, едем в машине, ну или дома, не мешая соседям. Хотя некоторые и на это не обращают внимания. Ну, в таком случае можете передать привет всем окружающим в нашем эфире. В финале каждого часа рубрика «Удачный момент». А еще через короткую паузу для вас песни Марины Федункив, Ромы Жукова, Сергея Пенкина и многие другие. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Приветствую каждого, кто слушает радио «Дача».
1: Реклама. ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Только в июне. Женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Яйцо куриное второй категории. Один десяток. 49,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: дарит много прекрасных песен, ну и практически всем нам потрясающую погоду. Есть, конечно, свои исключения, но в любом случае с нами дачный сезон, и мы уверены, он должен сопровождаться только хорошей музыкой. Поэтому еженедельно, специально для всех любителей природы и загородного отдыха, на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. Завтра в 9:30 утра зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+. А вот уже скоро для вас хиты Валерия Леонтьева, Ольги Бузовой, Алены Апиной и многие другие в эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: мечта, пожалуй, каждого водителя на своем пути встречать только зеленый свет. Пожелаем всем легкой и быстрой дороги в данные минуты выходных, надеюсь, пока что свободно. И вы без пробок сможете добраться до нужных вам мест. Всем желаем нескучного продолжения выходных. И через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты группы «Гости из будущего», «Градусы», Егора Крида и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight золотые цепи Московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
4: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Михаил Шуфутинский.
13: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
12: Юлианна Караулова.
11: Отпетые мошенники.
13: Люби меня, люби.
11: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
12: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
11: К

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

0: позвони, напиши, помиг, подскажи, мы оттенку бежим быстро
1: когда. На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Анна. Я из микрорайона Опалиха, города Красногорск. Хочу передать привет всем своим родственникам, маме Татьяне, Наталье, Саше, Маше, Филиппу. Хочу всем пожелать прекрасных выходных и поставьте, пожалуйста, песню группы «Иванушки». Спасибо, радио «Дача».

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: моей любви. Не лги,
1: не лги.
0: И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Будем верить, что уже в самое ближайшее время удача отыщет каждого из нас. Не знаю, успеет ли сегодня, но в целом не помешало бы. Хотя с нами вечер субботы, выходные продолжаются, и это прекрасно. Как провести это время, решать только вам уж. Отдыхать мы точно умеем. И неважно, в компании друзей и близких или в гордом одиночестве. Каждому свое, как и в нашем эфире. Уже скоро послушаем песни Розы Зергерлим, Натали, Димы Билана и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: Мясной гурман.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее. Сыр «Хохлома» из топленого молока 50%, торговая марка «Фестиваль сыров», 1 килограмм, 619,90. Акция действует с 15 по 30 июня. Цены действительны при наличии товара в магазине. Приятных вам покупок.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

В компании прекрасных песен проводим этот вечер на радио «Дача». С нами лето, дачный сезон. Многие дачники периодически проводят это время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем разбираться во всех тонкостях работы на участке и не только. Каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Завтра вновь узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу нас ждут песни Леонида Агутина, Валерия Сюткина и многие другие.

0: Летний дождь, утренняя роса, отдых на природе. Все это можно наблюдать сейчас, когда с нами лето. Здесь важно успевать воплощать в жизнь все свои желания и планы. Надумали погулять в парке? Не откладываем в долгий ящик. Также и с поездками на дачи, на природу и так далее. Три летних месяца также имеют свойство рано или поздно заканчиваться. Собственно, как и выходные. Ну а пока что у нас суббота. Проводим этот вечер в компании любимых песен. А еще в следующем часе на Радио Дача программа по вашим заявкам «Удачный час». Пишите сообщения в нашем сообществе Радио Дача ВКонтакте, а также отправляйте в Телеграм или Мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
1: Реклама.
2: Бриллианты по шок-цене только в Sunlight. Золотая подвеска с природным бриллиантом за 1990 рублей только в июне. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах вашего города. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте protet.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Виктория, я из поселка Октябрьский. Хотела бы передать привет всем своим родным и близким. Хочу включить песню «Елка» на большом воздушном шаре. Типа радио «Дача».

Приветствуем каждого, кто проводит сегодняшний вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Напомню, телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты. Также пишите сообщения в нашем сообществе «Радио Дача» ВКонтакте и отправляйте их в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. В первом сообщении Ирина от лица своей семьи поздравляет с днем рождения Новикову Наталью, желает безграничного счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии для всех начинаний. Пусть каждый день будет наполнен радостью, улыбками и приятными сюрпризами. И в качестве музыкального подарка песня Татьяны Булановой в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, зовут меня Евгения. Я из города Осинь, Кемеровской области. Хочу передать привет своей лучшей подруге Ольге Коваленко и сказать, что я ее очень люблю. И заказываю песню Артура Пирожкова «Летом на фиесте». Спасибо, радио «Дача».
3: В этот

0: Сказочный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Большой привет бабушке Тресе Альбиновне Прохоренко от внука Ромы, который вас очень любит. Привет Рычковым Светлане и Олегу в городе Оренбурге, близким и родным от Наташи. Привет, радиоудача в Людиново, прекрасная погода, надеюсь, у вас тоже. Отдыхаем с мужем на даче, клубника, шашлык, отличное настроение, которым хочется поделиться. Поздравляют Коновалова Алексея, брата, кума и вообще очень хорошего человека с днем рождения. Желаю всех благ. Сообщение от Татьяны. Привет от Маши, маме Олеси, тете Юли и дяде Решату. Всем хорошего вечера. И Никита поздравляет с днем рождения своего брата Ружейникова Павла. Все друзья и родственники сейчас вместе отмечают на даче. Искренне желает, чтобы всегда сопутствовала удача, чтобы все начинания и дела были обречены на успех. Желает, чтобы от друзей получал искреннюю поддержку, от семьи – любовь. И для всех песня группы «Вирус» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Анастасия. Звоню вам из Костромы. Хочу передать привет моей маме Алене. Пожелать ей здоровья, счастья и отличных выходных. И ставлю для нее песню Алены Апиной «Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый день, «Радио Дача». Меня зовут Юля. Я из Верхней Синичихи. Хочу привет передать своей любимой мамочке, Закожурниковой Светлане Александровне. И хочу заказать ей песню «Юлия Михальчик». Мамочке желаю крепкого здоровья, всего хорошего. Мы тебя очень любим. А вам, «Радио Дача», большое спасибо.
3: Ты один, совсем один.

0: Сказочный час.
1: Возвращаемся к сообщениям, которые вы пишете в нашем сообществе «Радиодача ВКонтакте» и отправляете в Telegram или Messenger Max по номеру 8-910-004-49-24. Юлия передает привет в город Ступино, СНТ «Металлург-14», семье Локсионовым и Учаевым. Пожеланием хорошей и веселой субботы. Анна шлет привет своей семье в город Калининград. Приехала из Москвы на каникулы. Сидят сейчас вместе, празднуют выходные. Ура! Привет из Красноярска от Екатерины. Сейчас на даче зажигают под наши музыкальные композиции. Всем жителям страны удачи, здоровья и благополучия. Большой привет мужу Токареву Сергею с Перми. Спасибо за вечер. Очень любит Юля. И Наталья написала, сегодня свой день рождения отмечает советский и российский ученый, легендарный телеведущий Николай Дроздов. От всех слушателей пожелания душевного уюта, общения с дорогими людьми, крепкого здоровья и спасибо за труд, а также доброе и увлекательное детство.
2: Реклама. Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вера. Я звоню из Москвы. Хотела бы передать привет своей сестре Маше, родителям Маркиной Наталье, бабушке. Хочу заказать песню Николая Баскова. Спасибо, радио «Дача».
3: Я знаю.

0: Точный час.
1: Очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Привет своему супругу Волкову Павлу. Он сейчас строит сарай на даче. Сил ему и настроения желает супруга Волкова Алла. Привет сестре Ане, мужу Андрею в Никольское, брату Александру и его жене Юлии, Тоснинский район, своим детям Ване, Вере и Никите. Лето продолжается, на следующие выходные в поход, чтобы собрались и поплаваем. Привет своей дочке Диане и своему любимому человеку Диме, я вас очень люблю, сообщение от Ольги из Владимира. Рая передает привет Владиславу Павловичу из Переславля-Залесского, он сейчас трудится на грядках. Юлия поздравляет своего супруга Антона Пешкова с юбилеем, 40-летием. Как хорошо, что он родился, объявляю своей любви на всю страну. Дарья передает привет мужу Аслану, он самый лучший, и деткам Дамирчику и Роланчику. Люблю вас, пишет Дарья. И от Анастасии привет своей любимой семье из города Зеленоград. Мечтает об отпуске и желает всем слушателям хорошего настроения и всего самого наилучшего. Ну, в качестве поддержки для вас и всех слушателей песня «На моря» в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Вы мои самые любимые. Я всегда вас слушаю. Я из Москвы. Меня зовут Валентина. Я хочу поддержать свою дочь Юлию, которую очень люблю, и заказать для нее песню «Ваенга аэропорт». Юлечка, мы тебя любим, поддерживаем, и всем здоровья и мирного неба над головой. Я люблю вас, радио.

0: Личный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Поздравляет дочку Карину с днем рождения. Желает всего самого доброго, наилучшего, хорошей учебы, успехов в танцах, чтобы в жизни встречались только самые лучшие, самые добрые люди. Мама, папа, Вася и бабушка. В следующем сообщении привет Роману Калинцеву, который сейчас лежит в госпитале в Севастополе, от Ларисы. Скорее возвращайся в Коломну, мы все очень ждем. Всем привет, особенно доченьке Гужвиной Марии и всем, кто знает Светлану. И всем большой привет, мы с семьей на даче, весело проводим время. Привет маме Вере, папе Вите, брату Алексею и Юлии, Степану, Ирине от Елены.
2: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты, но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Платье, юбка, туфли.
5: Остановись.
4: Посмотри, сколько еще места.
5: Да, но придется платить за перевес.
4: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина, я из города Орла. Очень бы хотела передать привет своей дочке Гале, которую я очень люблю. Крепкого ей здоровья, долгих лет жизни. Я ее обожаю. Поставьте для нее, пожалуйста, песню группы «Отпетые мошенники». Спасибо.

0: Сказочный час.
1: И вновь к сообщениям. Всем большой привет, особенно второй половинке, Шимову и Евгению. Я его очень сильно люблю. Сейчас мы в огороде. Хорошего вечера всем желает Вероника. Доченьку, Бурбулита и Ирину поздравляют с защитой диплома на отличном. Любим и гордимся тобой. Ты умничка. Мама Марина и папа Алеша. Далее в сообщении своего любимого сына, Денчикова Никиту, родители поздравляют с 16-летием. Ты наша гордость, любовь и поддержка. Самый лучший. И от Светланы всем большой привет, особенно доченьке Гужвиной Марии, Михаилу и, конечно, мужу Александру. Очень любит вас Светлана. Еще успеем прочитать несколько ваших сообщений, но прямо сейчас послушаем песню группы «Непара» в эфире «Радио Дача».

0: «Дачный час» продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Татьяна. Хочу передать привет своему мужу Руслану и сказать ему большое спасибо. Мы отдыхаем на даче во Владимире. И передать еще своим дочкам Карине, Катюше и Верочке большой-большой привет. Ставлю для своей любимой семьи хит группы «Рефлекс». Спасибо, «Радио Дача».

0: Личный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Огромный привет всем, кто слушает Радио Дача, и особенно Борисову Сергею, который на даче в поселке Дачное Кировского района Ленинградской области. Хорошей погоды желает Вероника. Большой привет своей семье, дочкам Тае и Поле и любимому мужу Герочке. Я вас очень люблю, написала Кристина. Здравствуйте, Радио Дача, мы из Уфы. Привет любимому мужу от Яны. У тебя все получится, мы закончим делать эту отмостку. Всем хороших выходных. Привет в село Верхняя Грайворонка, жарим шашлычок и слушаем любимое Радио Дача. Всем добра желает Юлия. И привет своему любимому мужу Андрею Новикову, с которым сейчас отдыхаем на даче «Восход». Готовим вкуснейшие казан-кебаб, написала Наталья.
2: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача. Лето с сюрпризом».
0: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
2: Расскажите, что происходит на снимке.
0: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
2: Возрастное ограничение 18+.
0: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
2: Реклама. Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: Готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Григорий Лепс.
9: Самый лучший день заходил вчера.
8: Полина Гагарина.
7: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.
10: Это радио «Дача». Удачный час.
8: Звоните.
10: Телефон в Москве 8495-995-2555.
11: Здравствуйте, меня зовут Андрей из Кубинки. Хочу передать привет своему другу Юре из Наро-Фоминска и поставить песенку для него Михаила Боярского «Ланфре, ланфре». Желаю другу и всем слушателям хорошего вечера. Спасибо, радио «Дача».

Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Алена. Я звоню из Удмуртии, села Шолья. Хочу передать всем привет, всем, кого знаю. Всем здоровья, мира на земле. Заказать песню «Розовый вечер». Всем желаю хорошего вечера. Спасибо вам большое.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве 7 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

Каждое отношение можно переложить на свой, не похожий на другие сценарии, и снять настоящее кино. Жанры и продолжительность фильма уже зависят от личной истории и конкретной ситуации. Кому-то драма, другим порой фантастика. Ну и мелодрамы со счастливым концом также имеют место быть. От кино переходим к музыке. У нас на очереди песни Олега Газманова, Филиппа Киркорова, «Елки» и других любимых артистов радио «Дача».

Женская солидарность существует, а может и нет. Вопрос не имеет точного ответа. Все зависит от интересов и принципов. Ну, кстати, как и вопрос о женской дружбе. Тоже вызывает немало споров. А также рождают прекрасные музыкальные произведения, которые вам известны. И которые вы можете заказывать в нашем эфире в рубрике «Удачный момент». К ней мы вернемся в финале часа, а вот через короткую паузу послушаем песни группы «Ласковый май», Сергея Ростова, группы «Любэ» и других любимых артистов радио «Удача». Всем приятного вечера!

0: Белые розы, желтые тюльпаны, большие, а также аккуратные букеты цветов всегда служат отличным подарком для близких людей, поэтому не ждите особых случаев, порадуйте своих родных в ближайшие дни. Выходные — это уже маленький праздник, а уж если имеются дни рождения близких, то здесь точно не отвертеться. По крайней мере, сейчас об этом узнал виновник или виновница торжества и ждут теперь букетов цветов, ну а также поздравления в нашем эфире. Мы на связи, продолжайте звонить к нам в студию, ну и слушать такие яркие любимые хиты. Тем более у нас в следующем часе программа «Диско-дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. В честь Международного дня защиты детей особое предложение для семей. Только при бронировании тура в июне дети до 12 лет проживают и отдыхают бесплатно. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

Да, быть счастливым хочет каждый человек, вот только не все знают, где искать это самое чувство. Современные психологи советуют искать счастье в себе, стараться сделать все, чтобы как-то удовлетворить свои потребности, и вроде тогда будет хорошо. Но мы с вами знаем, хорошо там, где есть радиодача, здесь у нас много любимых песен, полезных рубрик и, например, программа «Диско-дача». Проводим выходные в компании ярких хитов. И уже через короткую паузу послушаем песни Димы Билана, Славы, Татьяны Булановой и многие другие. Приветствую каждого, кто слушает радиодачу.

0: компании ярких хитов диско-дачи мы проводим этот вечер субботы. Вы, кстати, можете посвящать любимые хиты своим вторым половинам, родным, близким, а еще всей семьей принимать участие в нашей акции «Лето сюрпризом». На сайте radiodachi.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница, загружайте фотографии своего отдыха и обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Ну а дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodachi.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Валерии, группы «Дискотека Аварии» Николая Баскова и не только.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
4: Костюм, носки, бритва.
5: Еще есть место.
4: Тогда берем еще костюм.
5: Мы превышаем допустимый вес.
6: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
9: Лето. Там, где есть радиодача.

0: начала лета и до конца сезона дожди периодически напоминают о себе. У кого-то часто они, где-то пореже. Но главное, температура воздуха стала стремиться наверх. Может, не так быстро, как хотелось бы, но в любом случае с каждым днем гораздо теплее. Что касается сегодняшнего вечера, здесь мы согреваемся отличными, яркими хитами нашего эфира. Программа «Диско-дача» продолжается. И уже скоро мы послушаем песни группы «Астудио», Полины Гагариной, группы «Нана» и многие другие. Желаем всем нескучного продолжения выходных.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+. Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
5: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
4: Александр Иванов и группа «Рондо».
6: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
7: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Не с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Кочинова Любовь Викторовна. Я хочу поздравить с выходными нашу соседку по даче, Бахолдину Ольгу, ее мужа Андрея, и заказать для них песню «Вишневая девятка». Всем отличных выходных, вам, радиодача, огромное спасибо!

С начала выходных нам, как обычно, нужно успеть совершить много вещей, влюбиться в том числе, если еще не успели. И, конечно, отдохнуть, навестить родных, близких и набраться сил. Впереди, к счастью, еще один день отдыха. Стоит отметить, по выходным в нашем эфире программа «Песня года» завтра. Также радиоверсия легендарного фестиваля страны в 15 часов по московскому времени. А вот через короткую паузу наш с вами вечер скрасят хиты Максим, Авраам Руссо, Артура Пирожкова и других звезд диско-дачи.

розы из лета пришла, ты зимою весну принесла, ты надеждой меня обожгла. Страсть востока

компании ярких хитов программы «Диск и дача» мы проводим этот вечер. С нами суббота, поэтому многие сейчас отдыхают, встречаются с друзьями, родственниками. А еще у нас ожидается встреча с лучшими артистами нашей страны. Причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году «Радио Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena увидим Николая Баскова, Полину Гагарину, Шамана и еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропускать. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Зары, Филиппа Киркорова и многие другие.

0: Только вместе с близкими хочется проводить сегодняшний вечер. Ну и, конечно, под яркие хиты программы «Диско-дача». Трехчасовой танцевальный марафон пока что еще продолжается, но, скажем заранее, мы с вами знаем, как продлить удовольствие в виде ярких и танцевальных хитов. Для этого на сайте radiodacha.ru есть дополнительный онлайн-канал с тем же названием «Диско-дача». Поэтому танцам быть, как и следующим хитам. Уже скоро послушаем песни Марины Хлебниковой и Паскаля, Дмитрия Маликова, Антона Самойлова и Шуры и многие другие.
1: Дачные объявления. Улыбки, море, шашлыки, любимые люди рядом.
2: А как выглядит ваше самое счастливое лето?
1: Делитесь яркими снимками и летними историями с командой «Радиодача».
2: Утром по будням мы выбираем самые интересные фотографии, звоним их авторам и дарим шикарные призы для удачного отдыха.
1: 3 месяца подряд в эфире «Лето» с сюрпризом.
2: В конце лета мы выберем 2 счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
3: Реклама.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
4: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр из города Омска. Передаю маме привет большой. Ее зовут Беляева Оксана Николаевна. Я очень сильно ее люблю, уважаю. Ставлю песню Дмитрия Колдуна «Вертолеты». Спасибо, радио «Дача».

Своих, не таких вы всегда можете порадовать в нашем эфире, передать им привет, пожелать хорошего вечера, а может и вовсе у кого-то из родных день рождения. Вот со всеми приятными событиями ждем вас в рубрике «Удачный момент». Она в финале каждого часа, поэтому звоните в любое время по телефону 8-495-995-2555. Также сегодня мы поздравляем всех с выходными, хорошей теплой погодой, летним сезоном. Сколько приятных поводов дозвониться к нам в студию. Ну и через короткую паузу вам для хорошего настроения хиты группы «Турбомода», «Ани Лорак», «Кристина Арбакайте» и других звезд «Диско-дача».

0: Хиторин Аллегровой в продолжении часа на радиоудаче. Ведь для того, чтобы ваш день прошел успешно и легко, звание, профессия и место работы не имеют значения. Только лучшая компания, любимые хиты и обязательно приятный повод для настроения. А с этим вопросов быть не может. Выходные с нами, вечер субботы проводим в компании ярких хитов. И уже через короткую паузу послушаем песни Кати Лель, Ирины Салтыковой, Ольги Бузовой и других звезд диско-дача.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: И вот, как всегда, в 3 часа пролетели незаметно. Программа «Дискодача» уже на финишной прямой. Для тех, кому мало трехчасового танцевального марафона, напомню, на сайте radiodacha.ru есть дополнительный онлайн-канал «Дискодача». Вот можете продлить дискотеку и скрасить свой отдых яркими и танцевальными хитами. Хотя и здесь также немало отличной музыки. Уже через короткую паузу послушаем песни Филиппа Киркорова и Маши Распутиной, Наташи Королевой, Кати Лель и многие другие.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлианна Караулова.
1: Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Диско-праздник начнется в пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Это Михаил, я из города Шадринск. Я бы хотел передать привет Ибрагимову Сергею, моему другу. Желаю ему всего доброго, хорошего и успехов в учебе. Ставлю для него песню «Любимка». Спасибо, «Радио Дача».

0: я где-то. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Денис Клявер.

хит Стаса Пьехи в продолжении часа на Радио Дача. С нами сейчас выходные, завершается суббота, поэтому продолжаем отдыхать и слушать свои любимые песни. Причем делать это можно в любой точке планеты, куда бы вы ни отправились отдыхать. Тем более сейчас у многих период отпусков. Вот вам напомню, что на сайте radiodacha.ru есть дополнительные онлайн-каналы. Диско Дача и Песня Года. Ну и, разумеется, возможность слушать прямой эфир. Его уже скоро продолжат хиты Игоря Николаева, Юлии Михальчик, Евы Польны и не только.

Николай Басков. Продолжение часа на радио «Дача». С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году радио «Дача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Николая Баскова, еще увидим Михаила Шафутинского, Юлиану Караулову, Кайметова, еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Леонида Агутина, группы «Браво» и не только.

0: Яблоки, груши, сливы, вишни, смородины. Эти и другие культуры популярны на наших дачах, особенно яблони, одна из самых распространенных. Существует множество сортов, от ранних летних до поздних зимних. Ну и важно помнить, что яблони любят солнце и регулярный полив. Примерно как мы с вами. Как только на улице ясная солнечная погода, сразу и настроение лучше, и даже работается в разы легче. А уж как домой добираться в такую погоду приятно, это каждый подтвердит. На этом, пожалуй, хватит о работе, лучше об отдыхе. Уже скоро его дополнят хиты Стаса Михайлова, Эдгара и Рады Рай, группа «Руки вверх» и многие другие. Меня зовут Сергей Черноусов. Желаю всем нескучного продолжения выходных в компании «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. От 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Лариса, я из Подмосковья. Хочу услышать песню Стаса Костюшкина. Передаю привет всем слушателям радио «Дача». Желаю им хорошего дня. Спасибо большое.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Я

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Синие птицы гнездятся там, где верят в чудеса.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Заботиться о здоровье стало проще и выгоднее. Сдайте базовые комплексы анализов в Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Первичное обследование щитовидной железы от 590 рублей. Обследование печени от 490 рублей. Хеликс – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество градов участников ограничено. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.